0: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
1: И я бы сказал, те события, которые происходят в Солнечной системе, да, они говорят о том, что все как бы сдвинулось с мертвой точки, вот, и понеслось со все большей скоростью, увеличивающейся. Вот что происходит.
2: Tune in for Prophecy, part 415. Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, airing Sunday, August 23rd, on Supreme Master Television.
3: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
4: This is what a 16-year age gap looks like.

0: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
1: И я бы сказал, те события, которые происходят в Солнечной системе, да, они говорят о том, что все как бы сдвинулось с мертвой точки, вот, и понеслось со все большей скоростью увеличивающейся. Вот что происходит?
2: Tune in for Prophecy, part 415. Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, airing Sunday, August 23rd, on Supreme Master Television.
3: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
4: This is what a 16-year age gap looks like.